Али Брафира, О Камерун, Уагадугу, Абамако, Малабо, Тонто Обиан, Абиджан, Шарик Ваудеблес.